0: 伯父，伯父同志，我在这边。你有事能够给我吃。我不要担架。来，小心。
1: Осторожно. Давай.
0: 我不要担架。你们先往前面走。 Сунгай там, там мы конфер. Знаешь, Богу, в последнее время я изучаю гражданскую войну в России. Я считаю, мы можем извлечь из нее множество уроков. Оборона Царицына, Бугурусланское сражение. Эти операции могут многому нас научить. Ты знаешь, там солдаты Красной Армии хорошо исполняли тактические указания своих командиров. Как ты считаешь?
2: Лида-томчжи, 等你稍退了再说吧。
0: Мне правда уже лучше, Богу. Я в действительности считаю, что мы можем извлечь множество уроков из опыта советской Красной Армии.
3: Тосалин, Олен-томчжи.
4: А,
0: товарищи, нам нужно как можно скорее восстановить связь с Коминтерном.
5: Мы уже слишком давно без связи.
6: Мы с ними потеряли связь.

0: 武秀全同志，告诉李德同志，我们通过上海和共产国际联络的大功率电台调到湘江里了。
1: товарищи, наша мощная рация для связи с Коминтерном уже упала в реку Сянзя.
2: Ого, это правда?
3: Осторожно!
2: Танзя.
3: Да?
4: Танзя, хорошо, Танзя.
3: Осторожно.
5: Алло, 同志。还是我来吧。
6: 本来不能由着他们胡搞了，现在部队对指挥的意见很大，再这样下去人心就散了。
5: 明白，要让泽东同志能说上话，
6: 有你这句话就行。
7: 洪光文
8: 哟，
7: 黄一敏
8: 哟，
7: 陈柏霖
9: 哟，
7: 李二毛
10: 哟，
7: 王兴
11: 哟，
7: 徐立山
12: 哟，
7: 陈峰。陈峰，
8: 陈峰，

0: 你说这都什么时候了，明天的行军计划到现在还没有下达。
1: 我听说呀，博古和李德还是坚持有通道北上到湘西跟二六军团会合。
2: 我就不明白了，二局的军情通报他们没有看吗？湘军刘建旭的部署令写得明明白白，湘西有几道封锁线就等着咱们往里跳呢。
1: 他们要是懂得随机应变呀，又怎么会有湘江之败？
3: Я еще раз повторяю.
4: 我再重复一遍。
3: Общее направление наступления Красной армии не подлежит изменению.
4: 方向不得改变。
5: 李德同志，
4: товарищ,
5: 根据二局破译的敌方电报，国民党军已经在我们北上的道路上布设了新的封锁线。我们为什么要硬闯呢？
4: Зачем идти на пролом?
3: Джуда, то есть ты недоволен моим командованием?
5: 你是在质疑我的指挥吗？作为中革军委主席，难道我连质疑的权利都没有吗？
3: Еще раз хочу тебе подчеркнуть, что решение о стратегической передислокации принимаем только верховной
5: командой.
3: Продвижение на север, в западную часть Хунани, одобрено Коминтерном. Рано или поздно мы выйдем с ними на связь.
5: 我们迟早会和共产国际取得联系。
6: 如果再按你这样指挥下去，怕是不用联系到共产国际，红军就打没了。湘江的教训还不够？你还想指挥几次湘江战役？红军还能有几万人用来牺牲啊？
3: 朱德，я понял, должно быть Мао Цзэдун повлиял на тебя.
4: 你一定是受了毛泽东。
3: Не так ли? Я слышал, что Мао, Ло Фу, Ван Цзясян на протяжении всего пути критиковали наше командование.
7: 如果我们的指挥确有错误，为什么不能听取别人的批评呢？如果别人有好的建议，我们为什么不能采纳呢？李德同志，博古同志，如此重大的军情，我们不能轻易地做出决策。我建议召开一次紧急会议，大家集中讨论之后再做决定。
3: 周恩来， а сейчас разве мы не обсуждаем это, а?
5: 我们难道现在不是在讨论吗？
3: С кем ты еще собрался это обсуждать, а?
5: 那你还想和谁讨论呢？
7: 我认为最起码应该请毛泽东同志参加会议。
4: Надо слушаться на предложение Мао Цзэдун.
5: 我完全同意。
4: Я согласен.
8: 这样也好。恩冷同志，那就由你来召集这次会议吧。好，我去请毛泽东同志、洛甫同志、王稼祥同志参与会议。我现在去通知他们。

0: Я
1: еще раз подчеркну, что план марша на север, продвижение на запад, Хунань и соединение со вторыми и шестыми корпусами не подлежит никаким изменениям. И любые другие предложения будут расцениваться как отклонение от курса, который был одобрен Коминтерном. Более того, это было бы бессмысленным, рискованным
2: отступлением. Вам не надо применять Коминтерна, чтобы нас подавлять.
3: 李德同志，不是靠吓人吃饭的，是靠马克思列宁主义的真理吃饭，靠实事求是来吃饭，靠科学来吃饭。共产国际并不了解我们现在的处境，那他们如何能够对我们进行科学指导呢？现在别的且不谈，就目前的敌情来讲，你如何避免红军走进？敌人已经布好的陷阱了，坚持原计划，那才是真正的冒险啊。

0: Наша основная задача – это удерживать наши позиции.
1: 我们可以先按兵不动。
0: Позволить врагу, который преследует нас по главной дороге, обойти нас. И только в этот момент мы развернемся на север, и затем пройдем его линию укреплений, чтобы соединиться со вторым и шестым корпусами, чтобы создать новый советский район.
2: Товарищ Лито, 你当我们的敌人是瞎子聋子吗？我们几万人，他们会视而不见吗？堡垒是死的，人是活的，我们可以绕开堡垒，但绕得开20万国民党军吗？
0: Позиция противника постоянно меняется.
2: 敌情的变化会以你的意志为转移。那你告诉我，怎么让追击的敌人先超过我们？敌人会听你的吗？
0: Позиция противника постоянно меняется. Ты слышишь меня? Переведи ему.
3: 敌情是不断变化的，同志们，二局刚刚破译了敌人的最新部署，正好大家可以参考一下。齐生同志，
4: 到。
3: 庄飞同志，
5: 到。请进。各位首长，这是我们刚刚破译的敌追剿军前提总指挥薛岳的军事部署令。
6: Здесь написано по-русски.
7: Я согласен, что Мао Цзэдун решил.
8: 权衡敌我态势，目前我们只有改变进军路线，西进贵州，才可以让我们的野战军得到休整。所以，我认为泽东同志的意见是正确的。
9: Я считаю, что товарищ Мао Цзэдун правильный.
0: Мао! Так грубо отвергнуть мое предложение!
9: А?
0: И ты, Чжоу Энлай, в этом поддерживаешь его?
9: 但是你周恩来竟然支持他。
8: 李德同志， 我支持。
10: 李德同志， 李德同志，
11: 李德同志，
12: осторожно。
13: 李德同志，
14: 大王李士李德。
13: 李德同志，
8: 李德同志，
13: 先不能回去休息。
14: 大王李士李德。
9: осторожно。
14: 大王李士李德，这里。
8: Богу, слушай меня, ты не смей говорить.

0: Это решение недействительно.
1: 这个决定是无效的.
2: 为什么?
0: Почему? Да потому что оно не было принято высшей тройкой.
1: 因为这不是最高三人团决定的.
2: 最高三人团也不能凌驾于中央政治局之上。Даже
3: тройка не может быть выше политбюро.
2: 李德同志，你还是认真的了解一下今天会议的内容。今天的会议将红八军团并入红五军团，中央军委第一、第二纵队合并为军委纵队。另外，刘伯承同志担任军委总参谋长。
3: 兼军委纵队司令员。Я
0: категорически не согласен с этим.
3: 我坚决反对.
0: Я давно говорил, что Лю Бочхэн не ровня даже рядовому штабному офицеру.
3: 我很早就说过，刘伯承连一名普通参谋都不如。李德同志，当初。
2: 你执意撤掉刘伯承同志总参谋长的职务，就是不符合组织程序的。这一次任命是中共中央政治局通过大多数人表决通过的。嗯，周
0: ，так значит сегодняшняя конференция это полное отстранение меня как военного советника, правильно?
3: 我可以理解为今天的会议是对我彻底的否定吗？
2: 好，李德同志，今天的会议不是针对你个人。 是我们中共中央政治局根据面临的实际情况做出的战略方针的决定。Но
0: это решение идет вразрез коминтерном.
2: 可是这个决定严重违背了共产国际所批准的战略方向。可是这个战略方向不也是我们自己提出来的吗？李德同志，现在敌情正在发生重大的变化，我们中共中央政治局有权利，也有责任根据新的变化制定新的战略方针。
0: Если бы такое сборище, как вы, было бы в состоянии принимать верные решения, то тогда вообще я зачем был бы здесь нужен, а?